чук я чук і вук я вук. Никада злотвора доста, суша ми уништи Бостан.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.